атакуют очень электро, поп и там очень танцевальное, зажигающее.